0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, и же везде сыйся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, исцелись со мной, очисти меня от всяких скверн, и спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, если Тебе смертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, если Тебе смертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, если Тебе смертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прести беззаконие наше, святые посети и исцеление мощи нашей, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Сыне нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Сыне нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во имя моления моему, внуши молитву мою, небо уста стивых. От лица Твоего, судьба моя, изведет очи мои, да видят правоты, искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил Мессии, и не обретись во мне неправда, я когда не возглаголю уста мои дел человеческих, застави саву всем Ты, Твоих, от сохранив пути, жестоки, соверши стопы мои во сидях Твоих, да не подвяжутся стопы мои, аз воззвах, я услышал Мессии, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, удиви милость Твоя, спасаю уповающая на Тя, от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твою покрыешь мя, от лица нечестивых, острастивших мя, врази мою душу, мою держаша, дух свой затворишь уста, глаголши гордыню, изгоняющий меня, не обедоши мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши мя, яко лев готов на лоб, яко с кем набитая в тайных, воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от врага руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившихся сынов, и оставишь останком младенцем своим. Аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь им, и дай видимся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя упова, да не послужусь во век, ниже да посмеются вразимые, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да не постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, настави меня истину Твою, научи меня, как Ты исти. Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего, не помяни по милости Твоей, помяни мне Твоя ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положит, согрешающим на пути, наставит кроткие, на суду научит кроткие путем своим. Все пути, Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих во дворице и семя Его наседит землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им, очи мои, внуку Господа, и готовый исторгнет посети ноги мои. Презрени меня, помилуй меня, яко единороду, неешь есть база, скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи меня, бижди смирение мое, труд мое, оставь все грехи мои. Бежди, враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправильным возненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не послужусь, яко повах на Тя. Не злоби, прави, прилепяхуйся мне, как потерпев Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля, все скорби Его. Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мое имя от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, а знай, и грех мой предо мною есть вынул. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Я, когда оправдившись в острове всех Твоих и победишь, не даст судить детей. Все мои беззаконие зачат мне есть, и в грехах родимая мать моя, все боистину возлюбила себе известная и тайная премудрость Твоей вил Мессии. Покрепивши мои сопами, очившися умышлями, почти не губилюся. Слуху моему дася радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отвратились от Твоя дрех моих, все беззаконие мои очисти. сердце чисто созажди во мне, Божий Дух прав, обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отми от мне, воздажди мне радость спасения Твоего, и Духа Владычному утверди меня, научу беззаконие, по тем Твоим нечестиви к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни меня, отверзши уста мои, возвестят хвалу Твою, я каюсь, бы восхотелось, жертва долба, оба все сожжения не благоволишие, жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим всем, дай достать дружиться стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношения и всесожигаемые, тогда возложат на алтарь Тельцы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Жития от треволнений и мирского мятежа избавився, к Сергию Великому притекла сии, и от того наставляя безмолвие и чистоте на земле, яко ангел пожил и сии, и ангельское сослужение Отцу Твоему зреть исподобился и сии, ныне же в небесне пристанище, веселяся светло, поминая с верой и любовью чтущих Тя, Исаакия, преподобный Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воздержание, премудрый Учителю, истинного послушания образе великого Сергия смиренного ученичая и святые Троицы усердный служителю Илье преподобный Отче наш, не престая молитесь о Господе ви о спасении души нашей и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благородица Ты и слеза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святым апостолом помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, воспешит на Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, прости исцели немощи наши, мир Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Духом Божественным наставляем, и благословением великого Сергия укрепляем, и стезю безмолвия в шале сии, в нем же образ добродетели верным явил и сии, Исаакия, преподобный Отче наш, моли Христа Бога, спасися душам нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякие часы, небеси и на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многобоготробнее, и же праведное, любее, грешное, милое, и же вся зовет к спасению, обещание ради будущих блага. Сам Господи, прими и наша в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, стал чистить помышление, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, укради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую их любим и славнейшую без сомнения Серафим, без истления Бога соурочую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним святейшим Владыком благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владык Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Дух, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного имя, веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все в веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей судиме, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди, восставши на меня, крепче, изыскаши души мои, не предложивши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати, сдай врагом моим, и сыну Твоей потреби их, волею прожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, и на враги моя возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление мое, Господи, мими услыши меня, воскребих печалью моей, и смету с отгласа Божия, служение грешнича, яко уклонишь на мое беззаконие, и во гневе враждовах ими, сердце мое смятись во мне, боясь смерти напади на меня, страх и трепет прийди на меня, покрыми тьма, и рех туда смех лилеку в глубине, и полищу, и почую, и все удалился, бегая, водворился в пустыне, чаях Бога спасающего меня от малодушия от бури, потопив, Господи, раздели языки их, и к виде беззакония, и пререкания в ограде, днем и ночью убедит и посел нам его беззаконие, тут посреди его неправда, и не ускуди остогни его лихва лесть. Я кающий бы враг наносил мне, претерпел бы их, убоящий бы ненавиди меня, не имея велеречивал, кто бы все от него. Ты же человече, равнодушен, владыка мой, знамя мой, и же купно наслаждался и со мной брашен в Дому Божий, худихом единомышлением. Да приведи же смерть, не достигнет до тварь живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу воззвах его, Господь, услыши меня. Вечер за утро и полудни повем и воздвищу, услыши глас мой, избавить миром душу мою от приближающейся мне, яко в мнозь бяху со мною, услыши Бог и смирите си, прежде век не твоим изменения, яко не боявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, ускорнишь завет его, разделившись от гнева лица его и приближившись сердца их, умякнувши совеса их, почелеет от сустрелы, возверзя на Господа печаль твою, то тебе припитает тогда своим век молы праведнику, ты же Божий, не сведешь, а в труднец исцеления, мужей крови льстини, проповедней своих, а же Господи, уповая на тебя, живи в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, в дворице речи от Господи, заступни мои сии, прибивающий мой Бог, мой, уповая на Него, я кото избавить его все тело, общего все всеми тяжна, речь мал своим осенит тебя, подкрыли его, надеявшися, оружием обойдите и сынов его, не убывшись, от страха ночного стрелы, летящего дни, отвечивая от меня приходящего, встрящего без соплуденного, подет по стране твоей, тысяча тьма, одесную к тебе же не приближится, обаче, чем от твоими смотришь, и воздаяние грешнику узришь, я кото и Господи, упование мое, прежнего положилось и прибежище твое, не приведи тебе зло, и раны не приблизится от телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою, нас превес риска наступишь и покоришь льва и змея, яко на меня уповая избавлю и покрою, яко поза имя мое воззовет ко мне, услыши его с ними скорби, избую его и прославлю его, долготою дни исполню его, явлю спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Житие от треволнений и мирского мятежа избавився к Сергию Великому притекал и сии, и от того он оставляя в безмолвии и чистоте на земле, яко ангел пожил и сии, и ангельское сослужение Отцу Твоему зрите сподобился и сии, ныне же в небесне пристанище и веселяся светло, поминая нас верою и любовью чтущих Тя, Исаакия, преподобнее Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воздержание премудрый Учителю, истинного послушания образе, великого Сергия смиренный ученичи, и святые Троицы усердный служителю, Илия, преподобнее Отче наш, не престая молитесь о Господе ви, о спасении души наших, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты ежо Тебя, ропшегося моли Богородице Деву, много бы может моление Матерне, яко Богосердию Владыки, не презрит грешных мольбы, все чисто яко милости весь и спасти моги, и же страдать у нас изволивы, скоро да предварят нищи дроту Твоя, Господи, и яко обнищаком зело помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имя Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи наше, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила. Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Возлюбив преподобные очи Илии Божественные заповеди, чистотою душевной вооружився, непрестанную молитву и трудом в обители Сергиевой подвязался Иси Христа, стачащего Иисуса, достигли сии, Его же моли непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякие часы, небеси и на земле поклоняемые славе Христе Божие. Долготерпеливе, много милостиве, много богоутробней, иже праведной любви и грешной милой, иже всязывай ко спасению обещания ради будущих блага. Сам Господи, прими и наша часть молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, святители, стало чистее, помышление исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми, наставляемыми и достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя слава, яко благословенны все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и кровим, и славнейшую, и без сравнения с Серафимом, без исцеления, Бога Ставорочию, Сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови. Аминь. Божий Господи, силы все твари, Судителю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасаем на спасение рода нашего, и честным Бог Христом, рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало власти тьмы, сам Владыка человека любчая, прими и нас грешных благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, совеса или помышления лукавствия, но и любовью Твоей уязви души наша, на Тебе всегда взирающая, и же от Тебе света наставляем, и Тебе непреступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыко.
0: Духа, ныне и присно, и во веки.

0: благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и ведь же мод наш Христу Богу предадим.
1: Слава

Богатись, о, милая, ждущий, пресвятая, памятая, да забей.

Римлянам послание святого апостола Павла, чтение. Братья, пощади нам, прегрешением смерть царства, единением, но же паче избыток, благодати дар, правды и

Так уже и благодать воцарится правдою в жизни вечный Иисус Христом Господем нашим, что буречем и будем его вести, да благодать приумножит.

Ощи входит человек в некое прегрешение, вы духовнее. Исправляйте такового духом кротости, люди себе, да не ты искушен.

Отца, и рече им Иисус, еда могут сынови брачни плакать, да нелико время с ними есть жених. Придут же дни, егда отымется от них жених, и тогда постятся. Никто же по приставке

церкви преснопамятных святейших патриархов православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь еще

А Тебе, Господу, Спасителю нашему, ежеприятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, всею годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего бы душою в рази, и о еже явите спасение Твое, рыцем всего, Господи,

превозносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих

0: Спасение наше, Господи, изъявилось и смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все во брани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите, единый народ Твоя. Восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим, на единстве русской церкви ревнующим, поспешишь Твой, духи братолюбия укрепи их, и от беды спали, запрети раздирающих во омрачении умов, и ожесточении сердец, ризу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замысл их не спровергни. Благодати Твоей власть придержащая, ко всякому благу настави, и мудростью Твоею обогати, воины и священники Отечества нашего, заповеди Твоих среди, крепость Духа и не спасли от смерти, рак и пленения сохрани, лишенная крова во изгнание сущие в дом и введи, алчущие напитай, недумывающие и страждущие укрепи и исцели, во смятении печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тяге веру, надежды и любви. Восставь епархи во всех странах Святой Руси, мир, единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Это да единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу Троице славимому, ибо эти выступления и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу ссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помолитесь о оглашении, Господи,
1: Господи, помилуй.
2: Вернее оглашенных помолимся, да Господь.

0: Соедините святей своей соборной и апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы ваше, Господи, преклоните. Честное, великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Елице оглашение изыдите, оглашение изыдите, елице оглашение изыдите, да никто от оглашенных, елице вернее, паки, паки мира.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Послышни мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей.

господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поменев Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: Наставник, охранитель душ и телес наших, у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: прощение и оставление грехов.

изрядом, Господи, святейте, чистей, и благословение славы и владычицы нашей Богородицы,

Господина и Отца нашего Кирилла, Петра, Церкви Московского и всея Руси, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквям,

0: сердцем славить и воспевать и пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Святые, помянувши, паки, миром.

0: и освящены честные дары Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Я, когда человек любит Бог наш, прием его святые при небесном Иисусе жертвенник, воню благоухание духовного, вознес после да божественную благодать и дашь Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавиться на всякие скорби, гнева и нужды.

0: Божьими мирами и мирами у Господа просим.
1: Господи,
0: прочи время живота нашего в мире покаяния скончать и у Господа.

0: Господа, страшным судище Христове, просим.
1: Помой, Господи.
0: Соедини веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами

единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со Пресвятым и благим же отворящим Твоим Духом.

Хоча є і чоловіче тіло логічне, страхом приступів до нього полішися, огонь би єсть. Боже, снужи пя кровку общению, впервые примирися тебя печалившим. Та же дерзает танцы на брачной яжде, прежде причастие, страшные жертвы животворящего тела владычня. Сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источнище жизни, бессмертия, вся твари, видимые и невидимые свидетелю, безначально гласался пресносущный Сын Иисус безначальный, премногие ради благости, последние дни вплоть облакися, распнися по грибы снизаны, неблагодарные за нравные твои крови, обнови вырастевшие грехом естество наше, сам бессмертный царю, прими и мое грешного покаяние, преклони ухо твое мне, и услыши глаголы моя, согрешим Бог Господи, согреших на небо и пред тобою, и не есть достоин воззреть на высоту славы твоей я, порог гнева бы твою благость, твоя заповеди приступив, и не послушав твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и много милостью, не предал и семя погибнуть со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, Боре, колыси человеку, любче пророком Твоим, я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратить сей живо бытие ему. Не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, не же благоволишь, о погибли человечестве, но хочешь, и всем спасися, и в разум истинный прийти. Тем же и аз аще недостоин есть в небеси и земли, и сия привременные жизни, всего себе повинул греху и сластям по работе, и Твой осквернив образ на творение создания Твоего был, не отчаиваю Своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими, убой мне к человеку любчим, Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко матеря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришеди призвать праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моей святынь Твоей часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущая, пребывающая с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд не будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, не же да немощен буду душой же и телом, от еже недостойный тем причащатися над дождьми даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общением на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благо, я же уготовился любящим Тебя, Господи, ниже препроставленный все веки. Аминь. Господи Боже мой, веми конец достойный же, доволен да под кровью держи храма души моей я, за ней же весь пуст и пался есть, и не имаш мне место достойное же голову поклонить, но яко же с высоты нас ради смирилась себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же распирял и сим вертепи, и в ясных бессовестных воздящи, сицы восприми, и в ясных бессовестные моя души, и воскрни на мое тело в нити, и яко же не удостоилась в нити, и свечеряйте со грешники дому сим на прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отрынулась и подобная мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицей милосердия сим мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не внушался и сей скверных я уст и нечистые, целующих тебя ниже моих, возвышайся скверных он я уст и нечистые, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятого твоего тела и честнее твоей крови, во освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злого моего лукавого обычая, во умышление страстей, снабдение заповедей Твоей, приложение божественное Твоя благодати, Твоего царствия и присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, на яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь сообщение Твоего, от мысленного волка, зверола врен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, владыко, освети мою душу и тело, уми, сердце, чрево свои утробы, и всего меня обнови, и корни страх Твоего в десях моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори,
і будь мій помічник і заступник, окормляй в мірі живот мій, сподобляй мене, одістуй тебе пристояння со святими твоїми молитвами і моленнями пречистої твоєї матері, невещественних твоїх служителей і пречистої сили всіх святих от века тебе благоугодивших. Аминь. Єдине чистий, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наша, все восприеме смешение от чистых и девственных кровей, паче и сества рошетия Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного в Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила Твоим восприятием и животворящее и спасительное страдание восприемый крест, гвозди, купие смерть, умертвимые душевные страсти телесные, погребение Твоим адовое пленивое царствие, погребимое благими помыслы, лукавое советование и лукавстве духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением, падшего правотца восстави вы, восстави мне грехом попавшегося образом непокаяния, предлагая преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и съедисным Отца сидением почты с подобием я причастием святых Твоих тайн, действуя часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовые приятели, чем мне покажи Твоего пришествия, хотя и паки прийти, судите вселение, правду и благоволи мне, усвести Тя на область, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, до бесконечно стало столь, воспевая Тя с обезначальными Твоим отцами, пресвятыми, благими, животворящими Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем нелицеприемне предстоит судилище Христе Божие, и освобождение подъемля, и слово Творя осудейных мне злы, сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными святыми ангелы Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являй сия и обличай, бижди, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Аминь.

Сейчас мы только готовимся к этому.

0: совершен, свят, мирен и безгрешен, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Духу, ныне и присно, и во веки веков.

благословение Господне на вас, такой благодати, человека любим, всегда ныне присно, и во веки веков.

Помилует и спасет нас, для кого

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрено мне си грешного, но общих ему быть святым Твоим сподобилось и благодарю Тебя, ко мне недостойного причистить все причистых Твоих небесных даров сподобилось и, но владыка человека любчая нас ради умере жив воскресы и дарова бы нам страшное и сияющее отрящее таинство, благодение, священие души телес наши, даже быть и сим имя во исцеление души жи и тела, благнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостанную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение Божественной Твоей благодати, Твоего Царствия присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, помимо всегда не к тому себе живу, на Тебе нашему Владыцу, благодетелю,

святекость Його життя і ще надія живота вічного, присносущного достійного покою, де же празднуючи власні пристани і безкінечної слади, зрящі Твого ліса доброту неізреченою, Ти бисі істинне желання, неізречене весілля, любящих Тих, Христе Боже наш, і Тя поїться Царе віки, амінь. Владик, Христе Боже, Царю віков, Садитель всіх благодарю всіх, я ж місця полоблаги, і о причащенні причистих, і же отвращих Твоїх таїнству. Молю оба Тя блажи, человеку, люб честно храни меня под кровом Твоим, и все николу Твоей дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания достойно причащать и все святынь Твои, во оставление грехов и в жизнь вечную, и в истинный хлеб животный, источник святыни, подать у благих Тебе славу высылаем, за Отцем и Святым Духом ныне и пристаю в веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волю, овцы и опаление достойное, да не полиши мне судителя мой, паче же пруди его, удымая во все составы, утробы в сердце, попалить терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помещение состава, утверди скосми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригрузи страху Твоему, пристав покрей, соблюди же сотрение меня всякого дела слова души тяного, очисти и умы, и укреси меня, одобри в разуме и просвети меня, покажи меня Твое селение единого духа, не к тому селение греха, да яко Твоего дому в ходом причащении, яко в днями не бежи, вся задей всякая страсть, молитвенники Тебе, принушился святые, че на начале живи сплотные, Притечу Твоего, премудря апостолы, к всем же Твою нескорную чистую Матерь, и же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сын Светца, судила Твоего служителя, Ты бы единый сии, о освящении наших, блажа души святость, и Тебе ли преподобно, яко Богу и Владыца, славу все высылаем на всех день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе, Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный кровь Твоя, честное восставление грехов, будет же мне благодарение все в радость, здравии, веселье, в страшной же, в трое пришествие Твое, с подобиями грешного стать одесную и славой Твоей, я молитвами причистия Твоей Матери всей святых, Пресвятая Владычица, Богородица, свети помрачение моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господу, и благо имя и сине, достойного причастника, быть причистого и тела и честные крови Сына Твоего, нарочия, истинный свет, просвети моя умная очи сердца, я же источник бессмертия, рочия, оживаю тремя, умрещенного грехом, Я же милостивого Бога, любого утробная мать, и помилуй меня, дашь мне умиление, сокрушение в сердце и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденное принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, подажды мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное все веки. Аминь. Ныне отпущаешь работу Владыко по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей, светло откровение языков и слав людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, цветы и прости, исцеление мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявшая благодать вселенную, просвети, не серебролюбия мира, весь сокровище снизка, высотун над смиренно мудрее, показанное Твоими словами, наказуя, Отче Иоанне, за Твою самолистого Христа Бога, спасись душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняется Троице Единому Богу, Иоанне, за Твою все блажение преподобни достойных палем Тебе, и сим наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство Христа, непостыдное охладаться, только Творцу непреложное, не презрь грешных молений, глаз и на предворе, как благая на помощь, та сферно зовущих Тебе, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшие херувимы, славнейшие без сравнения, серафимы, без истинения, Богослава рощу и сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови.
Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

0: благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков.
1: Царство, силы, славы, Отца и Сына, и Святого Духа.

этот мысль свои, он с ним через стихозрение. Я, например, как чешется.

0: Да?
1: Вот зачем.
0: Любой.
1: Я не понимаю.

Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него. Я бы после него.

Есть, смотрели, нет? Есть, да?

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тешитель души истины, и же везде сойся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди, телися в ней очистенная, отсякие скверны, и спаси, блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твоей Царство и силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, и моление моему, внуши молитву мою, не во устах Христевых. От лица Твоего судьба моя, изведет очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня, иси, не обретись обо мне неправды, якоды не возглаголят уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани путежестики, соверши стопы мои во стезях Твоих. Да не подвижется стопы мои, аз возвах, яко услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крыло Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, остравших меня, врази мою душу мою, одержаша, тук свой затворишь, а уста и глаголыша гордыню. Изгоняющий меня ныне обыдоши меня очи свои, возложишь уклоните на землю, объяши меня, я колеб готов на лоб, яко скими набитая в тайны. Воскресни, Господи, при дворе, и запни, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых, от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов, и оставишь останки младенцем своим. Аже правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да явите меся славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты иси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедро Ты Твое, Господи, и милости Твоя, яко от века суть грех, юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо, прав Господь. Всего ради закона положиться грешающим на пути наставит, кроткий на суд научит, кроткий путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мног боясь. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же, изволит душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его и завет Его явиты. Очи мои, вынуку Господу, яко то исторнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий смаз, скорби сердце моего умножившися, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мой оставится, грехи моя, вишь враги мои, яко умножившися ненавидением неправедно возненавидяша мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, зазнаю грех, но предо мной есть выну. Тебе единому согреши, лукавое пред Тобою сотвори. якогда оправдишеся во славе всех твоих и победишь в них, да осудите те, все во беззаконии зачатые, сьма во грехах, родимя мать моя, себо истинно возлюбила си, безвестной тайной премудрости твоей я явил миси, окропиши мя и соком, и очищися, умыши мя, и паче с него увелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся, избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде твоей, Господи, усни мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу твою. Яко аще во восхотилось и жертвы дал бы во все сожжения не благоволиши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы и досадиждаться стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение все сожигаемо, тогда возложат на алтарь Твой тельцы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Жития, три волнения и мирскаго мятежи избавився, и Сергию великому притекло, и сие оттого наставляем, безмолвие и чистоте на земле, яко ангел пожил, и сие ангельское служение Отцу Твоему зреть исподобился, и сие. Ныне же в небесне пристанище веселясь и свет упоминай нас верою и любовью чтущих Тя, Исааки, преподобне, Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воздержание, премудрый Учителю истинного послушания, образе великого сердия, смиренный ученичи и святые Троицы, усердный служителю, Илие, преподобне, Отче наш, не престай молитесь о Господе о спасении душ наших. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь день дней, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, если на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Возлюбив преподобнее Отче Илия, божественные заповеди, чистотою душевной вооружився непрестанной молитвой и трудом в обители Сергиевой подвязался Иси, Христа сладчайшего Иисуса достигла Иси, Его же моли непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, и на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущей благ, сам, Господи, прими и нашим часы молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, святители, соучисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без осления, Богослово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, святящей Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержитель, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, и Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня и силе Твоей, суди меня, Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на меня, крепце изыскаши душу мою, не предложиши Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагом моим истиной Твоей, потреби волю и пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякой печали избавил меня, и си на враги моя, возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего вам мими, услыши меня во скорбях печалью моей, сметовство глаза вражия и от служения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие во гневе враждовах, и сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на меня, страх и трепет прииди на меня, покры меня тьма и рек, туда сми крылья, яко голубиней полищу и почию. Все удали к себе, и водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды не оскудят, стопный его лихва и лесть. Яко ащего враг поносил и претерпел бы хубу, и ащего ненавидя меня на мебели речевал. Укрыл бы всяк него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же купно наслаждался, если со мною брашен дому Божий, ходи ко мне единомышлением, да приидет же смерть на и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услышим я вечер и за утро, и полудни повема возвещу, услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бога и смирит ясы, прежде век несть двоим изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделившися от неба лица Его и приближившися сердца их, умякнуши словеса их, пачи или тасут стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, кто тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь ее в студене отцесления мужа и крови, и льсти не преполовят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тя, живые помощи вышника в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко Той избавите от сети тела обче, ословите мятежно плечма своим, осените под крылья Его надеющийся, оружием обудите истина Его, не убоишься от страха.

славы безмолвия еще наставника Твоего над многими иных и поставится хотяша, отреченное имейте умолились и очи преподобнее, ныне же праведного судею милости в обыти рабу.

А вот, Сергий, великое воздержание Твое, видя присмирение Твоему, радуясь, и зело Богомоляше, да дарует Тебе пусть непреткновенно жития течения совершите, с ним же непрестой молитесь о творящих

А принесли с ополчение твоих врагов, потопив преподобнее ангельских невещественных криков, достигли их все, с ними же Бога, Троицы славимого,

сие, пощади нам до прегрешения, с мир царство воедином, ножи паче избыток благодати, и дар правды приемлюще, жизни воссоя соединим Иисус Христом, тем же оба якобы жить и на добрегрешение во вся человеке в ниде осуждения, так и жить и на оправдание во вся человеке в ниде оправдания жизни, яко же послушанием из иного человека грешни выше мнозе, птицы и послушанием из иного праведни будут мнозе, закон же привниде, да умножится прегрешение, и где же бы умножился грех, избыточество благодать, да яко же царство грех во смерть, так и же и благодать воздаится правдою, жизнь вечную, Иисус Христом Господем нашим, что упоречем, прибудем ли во Христе, да благодать умножится, да не будет, и же

вы духов не исправляйся таковаком духом кротости, блюды себе, да не ты искушен будешь, друг друга тебе.

и страждущий от дух нечистых, и исцеляйся, и весь народ искаше прикасайтесь ему, яко сила от него искаждаше, и исцеляше все, и той возвет.

Боже, Боже сил, Боже спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобрани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадом Твоим о единстве русской церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим мрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же церковь живого Бога, и замыслы их не спроверни, благодатью Твоей власти придержащих ко всякому благу настави, мудростью богати, воины все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенное кровь изгнание сущее в дома веди, алчущее напитай, недугущее страждающее укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благое утешение подашь, всем же в одни сия убиенные от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори, исполни нас я же вся веры, надежды, любви, постави паки во всех странах святые Руси, мир единомыслие, друг к другу любовь людях Твоих, я подоединим и устоединим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славим Ему, Ты по заступлении победы спасения уповающим на Тя, Ты славу ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

0: Святи с нами славе, отпечестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Или соглашение, сидите, оглашение, сидите, или соглашение, сидите. Да не тот оглашенных и лицеверней, паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Премудрость.
0: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при...

0: благосостояние Святой Божией Церквей и соединение всем Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возведем храм и всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходим.

Якото под державою Твоею всегда храними, Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку.

И благоволение Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога, Христа, Бога,

Чистые твои, я кровью, как и мне, если суть тебе, я тебе не возьму.

чистое тело, то есть есть самая честная кровь, помолился, Господь милует, и по всем крещению больно и не больно. Я же слово, я же тело, я же ведение, и не ведение. Ты мне суждено причистить, чистых притащить, поставить ее Бог и вечно спасти. Вечно твои тайны, если не можем причастниками обвинить, и по врагам твою тайну подем. Не лобзанись и дам я по Иуда, но я же разгонит из победы вся. Мне на Господи, я не в суд или в суждение будет не причастен, если твой тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение и после полуночи ничего не вкушал и не пил. Громче имена

Mm-hmm.

0: гости, приимши божественные святые пречистые, бессмертные, небесные, творящие страшно Христову тайнь, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй,
0: спасибо,
1: Господи,
0: Боже, моим благодати. Деньги совершенствия отмены безгрешно спасивши, сами

и подобно тебе богоносно, как ты наши все вини, то наиболее на правильство Божьих, и же святых Атанасова Иоанна, архиепископа Преснопольского Саутского, и подобных Исааки, молчащего, и Ильи, радости, и подобного Исааки, исповедника Далманского, и же памятью не совершаем. Святых и праведных, благочестных иман, и все святых, помилуйте, спаси от нас, я Богу, человек,

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня все грешника, но общниками бытия святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобилась, и... Но, Владыка, человека любче нас, ради умеры живо воскресит дровавый нам страшный сие животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и семи мне во исцеление души же и тела, вогнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего в мир душевных моих сил, веру не постыдну, любовь нелицемерну, во исполнение премудрости соблюдения заповедей Твоих, приложения божественные Твои, я благодати Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, осего жития, ишь, это надежде живота вечного, пресносущный достигнут покой, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрячих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание неизреченное, веселее любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки. Владыка Христе Божий, Царю веков и Усадителю всех, благодарю Тебя у всех, я же миссии подал благих и причащений, причистых животворящих Твоих таинств, молю, убо Тебя блажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не кругу Твоей, даруй мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих во оставление грехов и жизнь вечную, Ты бы, если хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава воссылаем Отцу и со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мне благодарение сия в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, я души, надежда, покровы, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, я, Господа, Беломя, и сей недостойного причастника, бытия причистого тела и честной крови Сына Твоего. Но род же истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия, род же животворимя умышленного грехов. Я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих и воззваний, пленение помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приймать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания во ежепетии и славите Тебя. Во вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное, и си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то очи мои, спасение Твое, еже и сего готовал пред лицем всех людей, светло откровение языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Услых, яко же светлость огня Восиявший благодать по вселенную, просвети несребролюбие, мир и сокровища, снизка высоту нам, смиренно мудрее показа, на Твоими словеси наказуя очи Иоанне, златоусте, моли слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял, еси божественной благодати Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь и Троице единому Богу. Иоанне, златоусте, все блажения преподобнее достойно хвалим Тебя. Есибо наставник, яко божественное являю, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы,
но притвори, яко благай на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчися на умоление, предстательствующих присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшие, херувимы, славнейшие, без сравнения, серафим, без исцеления, богословородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, исцелись, явная, очистенная от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбле население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворе Господне, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе шриве, ибо птица обрете себе храмину и горлица гнездо себе, иди же положит птенцы своя. Алтари Твое, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажение живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя. Блажен муж и мужа есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, в ее доль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божий Яков, защитниче наш Твич Божий, призри на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жить ими в селениях грешничек. Яко милости истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не решит благих, ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповай на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, и землю Твою возвратил еси плен Яковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси.

нашу милость истина в святостися, правда и мира благозастася, истина от земли восия и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мя, яко нищий у Бог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть мы, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя, помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, и вонми глас умоления моего, в день скорби моей я возвав Тебе, яко услышал меси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делом Твоим, все языцы велики сотворил, если приедут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели, если Ты, и творяй чудеса, Ты, если и Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне избавилась, и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державный взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, истинный, призри на мя и помилуй мя. Дашь державу Твою отроку Твоему и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мною знамение во благо, и да видит ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меси. Сотвори со мною знамение во благо, и да видит ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Жития три волнения и мирскаго мятежи, избавився, к Сергию Великому притекл еси, и от того наставляем в безмолвии и чистоте на земле, як ангел пожил еси, и ангельское сослужение Отцу Твоему зреть и сподобился еси, ныне же в небеснем пристанище веселясь и светло, поминай нас верою и любовью чтущих Тя, Исаакия, преподобнее Отче наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Воздержание, премудрый Учителю, истинного послушания в образе великого Сергия, смиренный ученичи и святые Троицы, усердный служителю, Илия, преподобнее, Отче наш, непрестая молитесь, Господи, ве о спасении душ наших, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождейся от Девы и распятия, претерпев благие, спроверги смертью, смерти, воскресение явле, яко Бог. Не презри, я же создал еси, рукою Твоей яви человеку любе Твоей, милость Тве прими, росшую Тя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наши люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего». Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, и да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Возлюбив преподобнее очи Илия божественные заповеди, чисто

и подвязался еси. Христа сладчайшего Иисуса достигла еси, Боже, моли непрестанного всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Иже вся завыка спасения обещаний ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней.

0: О, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словоросшую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним святейший Владыко благословим. Аминь. Владыку Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворил еси вход, и смертью смерть разрушил еси, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом Боем беззаконного, и несть мы достойнее возвести от часа нашей, и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, много облицемся, и Тебе поживем, нашему владыце и благодетелю. И так, Твоим последующим повелением, вечный покой достигнем и достигнем, где же есть всех веселящихся жилище Ты, Моисей, воистину, истинное веселье и радость любящих Тя, Христе Боже наше, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа. Господи Боже мой, возвеличился еси зелово исповедание, и в велелепоту облеклся еси. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренняя своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крилу ветреню, творяя ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю над пердией, я не преклониться век века, бездна, яко ризо одеяние, я на горах станут воды. От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят поля вместо ежи основал неси им, предел положил еси им, гоже не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды, напояют все звери сильные, ждут она огрев жажду свою, над их птицы небесные приветают от среды камени, дадят глаз. Напояй горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля, прозябает траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, вино веселит сердце человеку, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытится древа польская, кедри ливанские, же еси насадил, там и птицы во гнездятся, и ради его жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень, прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, скинь не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшися и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнись земля, тваря Твоя, сие море великое и пространное, там и гади и жени с числа, животное малое с великими. Там и корабли приплавают, змеи и гоже создалось, и ругатись ему. Всяк Тебе чают, дать и пищу им во благо время. Давши Тебе им соберут, отвешу Тебе руку всяческое, исполнится благости. Утращу же Тебе лице, возметутся, от имиши духах и исчезнут, и в перь свою возвратятся. После же духа Твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяю трястись, и прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, Пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аджи возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже не быть им, благослови душе моя Господа. Солнце позна запад свой, положил я тьму и бысть ночь, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя!

0: Святым храме, всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашим, святейшем патриарсе Кирилле и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвительстве во Христе диаконстве, о всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святей обители сею, граде сем, всяком граде, стране и верующих живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Это подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.
3: Господу внегда скорбите, ми возглав, и услышим, а Господи, избави душу мою от стен неправедных и от языка льстива, что дастся Тебе речь, что приложится Тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощрены с углями пустынными. Увы, мне, ко пришествие мое, продолжися, вселихся с селений кидарскими, много пришествовала душа моя с ненавидящими мира, бег мирен, и когда глаголах им барях умятуне, возведох очи мои в горы, отнюду же приедет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь ты смятения ноги твоей, они же воздремлет, храняй тебя, все не воздремлет, не же уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, в одни солнце не ожжет тебе, не же луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит хождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне в дом Господень, пойдем, стоящий бях у ноги наши во дворях Твоих в Иерусалиме. Иерусалим, зиждем мы, яко град, ему же причастие его вкупе. Там оба в задоши колено, колено Господне, сведение Израилево, исповедайте се имени Господню. Яко там и седоши престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим Тя. Будет же мир в силе Твоей и обилие в столпостенах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах уба мира Тебе, дому ради Господа Бога нашего взысках благая Тебе. К Тебе возведу очи мои, живущему на небеси, все, яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабы не в руку госпожи своей, так и очи наши, ко Господу Богу нашему, донди же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много исполнихом все уничижения, наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих и уничижения гордых. Яко аще не Господь бы был в нас, да речь от оба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, оба живых пожирли быше нас, внегда прогневайтесь ярости их наны, оба вода потопила бы нас. Поток прийди душа наша, оба прийди душа наша, воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавись от сети ловящих, сей сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь нашего имя Господа, сотворшего небо и землю.

На Господа, якого раси Он не подвижется век живой в Иерусалиме, гору окрест Тобой, Господь, окрест людей своих отныне и до века, яко не оставит Господь жезла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведник беззакония рук своих. Ублажи, Господи, благие правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен сионь, быхом яко утешение, тогда исполнившись радости уста наши, язык наш веселье, тогда реку Твои языцах возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью Божну, ходящие хождаху и благах, и семетающие семена своя, грядущие же приедут радостью, в землище рукояти своя. Ащини Господь созижди дом, суе трудившийся зиждущие, ащини Господь сохранит град, суе бде стриги, суе во месте утреннего те, восстанете посидение, ядущие хлеб болезни, негда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сыновьям, сда плода чревнега, яко стрелы в руце сильного, так и сынове отресенных, блаженны же исполнит желание свое от них, не постыдятся, егда глаголит врагом своим во вратех. Блаженны все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блаженны все, добро Тебе будет. Жена Твоя, яко лоза плодовита в странах дома Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличного крест трапезы Твоя. Все так и благословится человек, бояйся Господа. Благословит Тебя Господь от Сиона, и узреши блага Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узреши сына сынов Твоих, мир на Израиля. Множество бравшися со мною от юности моей я, да речи тубы Израиль, множество бравшися со мною от юности моей я, ибо не примогоши мя, на хребте моем делаши грешницы, продолжиши беззаконие свое, Господь праведен сече вы и грешников, да постанятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение изше, ей же не исполни руки своей жня, и недра своего рукояти собирай, и не реши мимоходящие благословения Господина вы, благословихом вы во имя Господне, слава Отцу.

ныне пресно и во веки веков. Аминь. С глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи глазу моления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя в Слово Твое, упова душа моя на Господа, от стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа, яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиль от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паще меня. Аще не смиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, так и воздайся на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеви, обещайся Богу Яковлю, аще в ниду вселения дома моего или взыду на одр постели моей, аще дам сон очима моим, и веждама моим, и дремание, и покой скраняма моим, донде же обрящи место Господи, веселение Богу Яковлю, все слышаха меня во Ефрафе, обретоха меня в полях Дубравы, в нидем селение Его, поклонимся на место, иди же стоя стенози Его. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты, ике, вот святыня Твоя, священницы Твои облекутся правду, и преподобнее Твои возрадуются. Давиду ради раба Твоего не отврати лица помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется и я, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мой, сведение мое сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сион, и изволи их в жилище себе, сей покой мой во век века, здесь вселюся, яко изволи их и, лови Твоего благословляю и благословлю, нищие его насыщу хлебы, священники его облеку во спасение, преподобнее его радостью возрадуются, там и возвращу рог Давидове, годовых светильник помазанному моему, враги его облеку студом, на нем же просвете святыня моя, все, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе, яко мира на главе, сходящая на броду, броду Аароню, сходящая на мету одежды его, яко роса ермонская, сходящая на горы сионские, яко там и заповеда Господь благословение живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе дома Бога нашего, в ночах воздержите руки вашего святого и благословите Господа, благословите Господня Сиона, сотворивы небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя.

Всяко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно.

0: Господи, гонение основ моими, перегрождение устав моих, не уклони сердце мое, слави совокалство, не вчего тебе не агрессия. Человека, делающие беззаконие, не сочтутся со избранными. Накажь на праведных милости, обличить меня, держи грешных, это не на массе, лавы мои. Я поищаю молитвам моего благоволения, и пожертвую душу приками, не судьи и услышится глаголю моя, кто возмогоша, я потолще земли, просидися на земли, расточишися кости и грязи. Я у тебе, Господи, Господи, отче мой, на тебя полагни ты мне душу мою. Сохрани меня сетью, составишь меня соблазн, делающий беззаконие. Падут по мне же свою грешницу, единицы, мазонь же приду. Гласом ему Господу возла, гласом ему Господу помолихся. Приди пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Не дай исчезать от меня духу моему, ты познал и сей стези моя. На пути всем по нему же каждая спеша сесть мне. Смотря как десную возглядок и не безная меня. Погибя бегство от меня и не изыскай душу мою. Позвал тебя, Господи, я кресть и упование мое, часть моей сына земли живых. Пойми моление мое, мое посмирихся зело. Избави меня от гонящих меня, укрепи же сипачи меня. Изведи из темницы душу мою, исповедуй ты со имени твоему. Мне же праведница, то мне же воздайся мне. Из глубины возвал тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой. Да будут уши твои, не пляши глаз умоления моего.
1: Небесных чинов, паче беззаконие на грешили, Господи, Господи.

להיות רב.

сохрани ты сына, благословенный си Господи Божий, Отец наш, и хвальный, прославлено имя Твое во веки, аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, я хожу по вахам на Тя, благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим, благословенный си Владыка, вразуми меня оправданием Твоим, благословенный си Святый, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во

0: наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: прощения и оставления грехов и прегрешений наших.

кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг

0: нашим молимы.
1: Исповедь со святи Божие душам нашим молимы.
0: И возведохочила и живущему на небеси, всяко очи раб руку Господней своих, яко очи рабне в руку Госпожи своя, так очи наши, Господу Богу нашему.

0: поклону Твоему смиром, как увидеть то, чем и спасение Твое, еже и сил готова Ты для всех людей, свет в откровении языков, и славы людей Твоих Израиля, святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и Бришны, и Великий Веков, аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и Бришны, и Великий Веков, аминь. Отче наши, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный наш там есть, и оставим нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа.

0: Благодарящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Мудрость,
2: Владыка, благослови.

0: нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, во веки веков.
1: Беззаконие мое призадоши главу мою, яко бремя тяжко отяготеша на мне, высмердевшись согнеши раны мои от лица безумия моего, по страдах и срекохся до конца весь день сетую хождах, яко лядвие мое наполнившись поруганий, несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирився до зела руках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятися, оставь меня сила моя и свет очи моей, и той не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старшие, и ближние мои, отдалечи мне старшие, нужда пусть ищущие душу мою, и ищущие зла, и мне глаголу пустует на эльсте, в нем весь день пуча пуся. Аже яко глух не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не мыву из тех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, то услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует меся в рази мои, внегда подвижайтесь ногам моим, на мебели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепившися паче мне, умножившися ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая о волгах у меня за неглаганях благостыню. Не остави мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю выжада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее, и безводнее. Так, о, во святе мне векся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу снимай, похвалите Тебя. Я так облагословлю Тебя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и снам радости восхвалит Тебя уста моя. Аще поминах Тебя на постели моей, на утренних лучах всех Тебя, яко былось и помощник мой, в крови крыло Твоею возрадуюся. Прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же всуюсь, каша душу мою, в неду преисподней земли. Предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им. Яко заградившися уста глаголющим неправедно я, на утренних лучах всех тебя, яко был и сил помощник мой. И в крови крылу твоей возрадуйся, предпе душа моя, по тебе мне же прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою. Давни дед пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближишься. Применен бых нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободь. Яко язвенни и спящие во гробе, их же не помянулось и к тому. Идти от руки Твоей я отреновений выше, положишь имя в рове преисподнем, в темных и сине смертней. На мне утвердися ярость Твоя, на и вся волны Твоя навелась и на мя. Удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе. Предан бых и не схождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руки, руцы мои. Еда мертвыми творишь, и чудеса, или врач, или воскресят, и исповедится Тебе. Еда повесь, кто в гробе Твоем, в гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Яс к Тебе, Господи, возвах, и утром молитва моя предварит мя. Скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищим есмь ас, и в трудех от юности моей я. Вознежихся, смирихся, изнемогох. На мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутиши мя. Обыдоши мя, как вода весь день, одержаши мя вкупе. Удалилась от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твое, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостине, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Свои Моисееве, сыновому Израилевому, схотения Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней. От земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лик отстоят востоца от запад удалил есть от нас беззаконие наше, яко же ущедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем, и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его и правда Его, на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его. Слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа все дела Его. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою. Смирил я землю, живот мой посадил меня есть в темных, яко мертвые века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помяну в дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы мои. Душа моя, яко земля безводная, Тебе скоро услыши меня, Господи. Исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышно сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегу ночи, мя творите волю Твою. Яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благи наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоей изведеши, от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есть мя. Услыши мя, Господи, правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит мя на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи,
0: о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме всем и с верою в благоговение и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе,

0: гроді сім, всякому гроді страні, вірою живущих в ній, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужд.

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи,
2: это подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
0: Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь о Господе, яко благо.

Господь, и не раскается ты, Ирий, повек по чину Мелхиседекову. Господь, одесну тебе, сокрушил весь день гнева своего царя, судит в языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пьет сего ради.

50 главу. «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонми, велия дела Господня, изысканного во всех волях Его, исповедание великолепия дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил я чудес своих, милостивый и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет век завет свой, крепость дел своих возвести людям своих, дать им достояние и язык, дела рук Его истина и суд верны, вся заповеди Его утверждены век века, сотворены воистине и правоте, избавление посла людям своим, заповедав век завет свой, свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господен, разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссея во тьме свет правом, милостивый, щедрый, праведен, благ муж щедрый дая, устроит сердцесловеса свое на суде, яко век не подвижется. Память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце его уповать на Господа, утвердись, а сердце его не убоится, донде же возрит на враги своя, расточи даде убогим, правда его пребывает во век века, рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими воскрежещет и растает, желание грешника погибнет, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите отроца Господа, хвалите имя Господне, будь имя Господне благословенно отныне и до века, от восток солнца до запад, хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеси, слава Его, кто яко Господь Бог наш, на высоких живый, на смиренные презирай, на небеси и на земли, возлезает с земли нищий и от гноющего зышаю Бога, посадите Его с князей, с князей людей своих, вселяя плодов, дом, матерь, о чадих веселящуюся. Во исходе Израиля от Египта, дому Яковля из людей варвар, бысть Иудея, святыни Его, Израиль, область Его, море видя, побежа, Иордан, возвратись вспять, горы взыгравшись, яко овни, и холмы, яко ангцы овчие, что те есть море, яко побегло, и тебе, Иордан, яко возвратился, есть вспять, горы, яко взыграстися, яко овни, и холмы, яко ангцы овчие, от лица Господня подвижуся земля, от лица Бога Яковля, облящего камень во изера водная, водная и несекомые во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даже славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцев, есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земле, вся лика восхоте сотвори. Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не воняют. Руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, и не возгласят гортанем своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилю упована Господа, помощник и защитителя им есть. Дом Аарону упована Господа, помощник и защитителя им есть. Боящиеся Господа упована Господа, помощник и защитителя им есть. Господь поминовный благословил есть нас, благословил есть дом Израилю, благословил есть дом Аарон. Благословил есть боящиеся Господа малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословение вы, Господи, сотворшего небо и землю. Небо небесе, Господи, и землю же даде сыновом человеческим. Не мертвее восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад. Но мы живее благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Объявшимя болезни смертные, беды ады в обретошами, скорбью болезни обретох, имя Господне призвах. В Господе избави душу мою, милости в Господе, праведный Бог наш милует. Храняй младенца Господь, смирись и спаси меня. Обратись о душе моей в покой Твой, яко Господь благодействует тебя. Яко издят души мои от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресны во веки веков. Аминь. Веровав тем же возлагулах, аджи смрихся зело, аджи рех по иступлению моим всяк человек ложь, что воздам Господи осек, я же воздаде ими, чашу спасения приму, имя Господне призову. Молитвы моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. Господи, азраб Твой, сын рабыни Твоей я, растерзалась и узы моя, Тебе пожу жертвы хвалы во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворе, в дому Господне, посреди Тебе и Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися в милости Его на нас, и истинное Господне пребывает вовек. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милости Его, да речет уба дом Аронь, яко благ, яко век милости Его. Да рекут уба все боящиеся Господи, яко благ, яко век милости Его, от скорби призвав Господа и услышав в пространство. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть, надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть, уповайте на Господа, нежели уповайте на князи. Все языцы обы душами и именем Господним противлякся им. Обышедшие обы душами и именем Господним противлякся им. Обы душами, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко ум тернии. И именем Господним противлякся им. Отреновен превратихся пасть, и Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысь мя во спасение. Глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознеси мя. Десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя, наказай мя, Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в меня, исповемся, Господи, ви. Сия врата Господня праведнее внидут в меня. Исповемся Тебе, яко услышал Мессии, и было си мне во спасение. Камень Егоже непригоже зиждущиеся, и бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господня, благословихом вы из дома Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник в очищающих дорог алтаревых. Бог мой, се ты, и исповемся Тебе, Бог мой, се ты, и вознесу Тебя. И исповемся Тебе, яко услышал Мессии, и был и си мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Спаси нашу жизнь.

и ныне и пресные во веки веков. Аминь. Блажение непорочнее, в путь ходящие в законе Господне, блажение испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззаконие в путях Его ходиша. Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились и пути емы, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь, а нигда презреть именно все заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, нигда научитимися судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела, в часом исправит юнейший путь свой. Нигда сохраните словеса Твоя, всем сердцем моим взыскал к Тебе нет, и не меня от заповеди Твоих, в сердце моим скрых словеса Твоя. Я когда не согрешу Тебе, благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвести все судьбы уст Твоих. На пути сведения Твоих наслади всякого всяком богатстве, заповедях Твоих поглумлюсь и разумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучусь и не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живиме, сохраню словеса Твоя. Открой очи мои, разумея чудеса от закона Твоего, пришли отца съесть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, вожелать и судьбы Твоя на всякое время запретилась и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповеди Твоих. Вот ими от меня поносы, уничижения ко сведения Твоих взысках, ибо седоши князи намя клеветаху. Раб же Твой, глумляшися в оправданиях Твоих, ибо сведение Твое, поучение мое есть, и совете мое оправдание Твое. Прильпи земли, душа моя, живиме по словеси Твоему. Пути моя возвести их, и услышал меня си, научи меня оправданием Твоим, путь оправдания Твоих разуми мне, поглумлюся в чудесе Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в словесех Твоих, путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй меня. Путь истины из воли и судьбы Твоей не забыв, прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповеди Твоих теков, егда расширилось и сердце мое, законоположи мне, Господи, путь оправдания Твоих, и взыщу и выну. Вразуми и испытай закон Твой, сохраню и всем сердцем моим, настави меня на стезю заповеди Твоих, я готую восхоти. Преклони сердце мое во сведение Твое, не в лихоимство, отврати очи мои, я же не видите суеты, в пути Твоем живи имя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, ты мне поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благие. Все во жилах заповеди Твоя, в правде Твоей живи, мя да придет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвечаю поношающими слово и куповах на словеса Твоя, и нет ими от уст моих словесей истина до зела, яко на судьбы Твоя повах и сохраню закон Твой в иной век. Век и век века, и хожда к широте, ко заповеди Твоих взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей, не стыдяхся и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлявся в оправданиях Твоих, помяни словеса Твоя рабу Твоему, и упование дал мне еси, туме утеши во смирение моем, яко слово Твое живи, имя гордие законоприступоваху до зела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твои от века, Господи, утешихся, печаль приятный от грешных, оставляющих закон Твой. Пета бяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего, помянув в ночи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твоих взысках, часть моей еси, Господи, дех сохраните закон Твой. Помолихся лицо Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему, по мыслях пути Твои, возврати в носе мое во сведение Твое. Уготовився и не смутився, сохраните заповеди Твоя, уже грешник обязавшийся мне и закона Твоего не забых. Полуночи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоя, причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоя, Господи, исполни земля оправданием Твоим, научи имя, благость сотворилась и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему, благости и наказание разума, научи имя, ко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, спрегрешився, городе Слово Твое сохрани. Благ если Ты, Господи, благостью Твоей научи меня оправданием Твоим, умножися на меня неправда гордых. Аже всем сердцем испытая заповеди Твоя, усадись, яком легко сердце их, аже закону Твоему поучився. Благо мне, яко смирил меся, яко да научусь оправданием Твоим, благ мне закон уст Твоих, почу тысяч злата и сребра. Слава Отцу!

во веки веков. Аминь. Руце Твое сотворись Тиме и создасть Тиме в разуме, и научуся заповедям Твоим, боящиеся Тебе уцвет и возвеселятся, как на словеса Твое повах. Разуме, Господи, как правда судьбы Твоей воистину смирил Мессии, будь же милость Твоя да утешит меня по словесе Твоему рабу Твоему, да придут мне щедроты Твои, жив буду, яко закон Твой по учению мое есть, да постыдятся горди, яко неправедно беззаконно влашено мя, аж и глумлякся в заповедях Твоих, да обратят меня боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя, буди сердце мое непорочного оправдания Твоих, якоды не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя на словеса Твое повах, исчезоши очи мои в слово Твое глаголющее, когда утешишь имя за небых, яко мех на слане, оправдание Твоих не забыв, колика есть не раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суда, поведаши мне закона преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашими, помози ими. В мале не скончаши меня на земле, же не оставив заповеди Твоих, по милости Твоей живи ими и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небесе, в рот и рот истина Твоя. Основал еси землю и пребывает учинением Твоим. Пребывает день, яко всяческая работа Тебе. Якаще бы не закон Твой по учениям и был, тогда бы погибл бы во смирении моем. Вовек не забуду оправдание Твоих, яко в них оживил Мессии. Твой есть маз, спаси меня, к оправданию Твоих взысках, мне ждаши грешницы, погубите меня, сведения Твоя разумеев. Всякие кончины, видя конец, широка заповедь Твоя зело, коль возлюбив закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меся заповеди Твои, яко век моя есть, паче всех учащих мя разумеев, яко сведения Твоя поучение мое есть, паче старец разумев, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукаво в избраниях ногам моима, я когда сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклоних, всяко Ты законоположил мне еси. Коль сладка гортани моему, словеса Твоя паче меду, что моим от заповеди Твоих разумеюся, гуради возненавидев всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой, свет стезя моим, клягся и поставих сохранить, и судьбы правды Твоей я. Смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольно уст моих благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоей выну и закона Твоего не забых, положишь о грехнице сеть мне и о заповеди Твоих не заблудих. Наследовых сведения Твое вовек, яко радование сердца моего суть, преклоних сердце мое сотворить оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступное возненавидев закон же Твой возлюбих, помощник мой, заступник мой, если Ты на словеса Твое повах. Уклонитесь от меня лукавно, еще испытая заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, спасусь, и поучусь в оправданиях Твоих выну. Но не чешилась и вся отступающая от оправдания Твоих, яко неправедно помышлений. Приступающая не пщевахся грешной земли, сего ради возлюбих сведения Твоя, пригвозди страху Твоему плоти, моя судьба Твоих убоявся. Сотворив суд и правду, не предашь меня обидящим, я восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордие. Отче мой, исчезости во спасение Твое, слово правды Твое я, сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя, увем сведения Твое, время сотворите, Господи, веразоришь закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче златы топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твое, сего ради испытая, душа моя явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко заповеди Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Призренными и помилыми, а посаду любящих имя Твое, стопы мои на праве пословеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, исходящего одна из ведости отчим, и понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя, истину зело и стояло имя есть ревность Твоя, яко забыши словеса Твои врази мои. Разжено слово Твое, зело и раб Твое возлюби я, юнейший аз есть мы уничижен, оправдание Твоих не забых. Правда Твоя, правда вовек, и закон Твой, истина, скорби и нужда, будет тоже имя заповеди Твоя, поучение мое, правда, сведение Твое век. Разуми меня, жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши меня, Господи, оправдание Твое взыщу. Возвах Ти, спаси меня, сохраню сведение Твое, предварив безгодие и возвах, на словеса Твое повах. Предводисти очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим, глаз мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи меня. Приближайся гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишься, близкися Ты, Господи, все пути Твои истина. И сперва познах от сведения Твоих, яко век основал я еси, вишь смирение мое и изми мека закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави меня, словеси ради Твоего живи имя, далече от грешник спасения, к оправданию Твоих не взыскаша. Щедрота Твоя многие, Господи, по судьбе Твоей живи имя, мнозе изгоняющими и стужающими от сведения Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие, стаях, яко словес Твоих не сохранишь, и вишь, яко заповеди Твои возлюбих. Господи, по милости Твоей живи имя, начало словес Твоих истинное, вовек все судьбы правды Твоя. Князи, погнашими туни от словес Твоих, убояся сердце мое, возрадуюся за словесех Твоих, яко обретаю корысть много неправду, возненавидях и омерзих закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах, правда Твоя, мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасение Твоего, Господи, заповеди Твоя возлюбих, сохрани душа моя, сведение Твое возлюби я зело. Сохранив заповеди Твои и сведения Твои, яко все путие мои пред Тобою, Господи, да приближится моление мое пред Тебя, Господи, по словеси Твоему вразуми меня. Да внидет прошение мое пред Тебя, Господи, по словеси Твоему избави меня. Отрыгнутость не мое пение, егда научишь меня оправданием Твоим, провещает язык мой словеса Твои, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти меня, ко заповеди Твоя из болях, во жилах спасения Твое, Господи, закон Твое, поучение мое есть. Жива будет душа моя, восхвалят Тебя, и судьбы Твоя помогут мне, заблудив, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Твою, я каще бы восхотелось и жертвы дал бы в кубости сожжения неблаговолившие.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да провождают невещественные чинови, непошественное все он божественное тело Твое. Внезапно уже стекшийся апостол множество от конец Богородицы, Тебе предсташа обе, с ними же чистая Твою честную Деву память слави.
1: Святый мученичий Иеремии, моли Бога о нас, звезда, сияющая божественным светом, мучений сиянием познан был еси, светла вся озаряя, верую чистую тебя, Иеремии, чтущая.
0: Святый мученичий Иеремии, моли Бога о нас, выну воззрением, еже к Богу вся презрев, я же в житии мученичи мудре, мученические вшилось и подвиги, и врага державно победил еси.
1: Си святи, молите Бога о нас, честни бисери явистися, венец просвещающей честные церкви, старсотерцы Христовы, доблественнейшие.
0: Си святи, молите Бога о нас, облисташа догмат добродетели божественными светлостьми, премудрее святителие, и верных сердца просветиша.
1: Си святи, молите Бога о нас, тебе во пророцах и преподобных чудного молим слове, тех мольбами спаси нас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, егда суд праведный приидешь и сотворите праведнейший, не осужденно слове тех мольбами спаси нас.
1: И ныне и присное веки веков, аминь, Господа, рошу и тебя сведы, женский лик тебе во след девострадальчества.

0: Троица, спаси нас, жену тебя мертвенную, но по чести твоей Матерь Божию, видевшийся непорочное славнее апостоли, ужасно прикасавшись руками, славою облистающей, яко благоприятное селение видящее.
1: Святые мученичи Еремии, моли Бога о нас, украшение было и сестрадальцев мудре благодатью богосиянною, тем же и же в мире благочестно тебя почитаем.
0: Святые мученичи Еремии, моли Бога о нас, хвалу Богу нашему, челюстям твоим сокрушаемым, мученичи мудре, тяку укрепившему благодарно воспевал еси.
1: Си святи, молите Бога о нас, мерзкие жертвы страдальцы крепчайшие, мысли отрясшие, жертва чистейшая, слово пожершемуся, душа.
0: Си святи, молите Бога о нас, обновляющие словесы священнодетельными, обетшавшие всякими страстьми, обновившего мир божественней ученицы, явистися.
1: Си святи, молите Бога о нас, я же пророком прежде явленно, данная благодать все святого Духа, постники последние божественных дарований, исполни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ликом святых сочетай, Боже, верно от жития пришедшая, и рая жителей сотвори за неизреченную милость.
1: И ныне и присно, и веки веков, аминь. И же никак ожемещаемый Иисус и Господь, не тесно вместно, повеселися, освященное чрево, пречистая Дева, к себе тая.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Благословляем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и на веки веков.
1: Аминь.
3: Изложь врагов возношение, яко воин силен, владычен победный венец приялся, и тем же восхваляем Тебя, яко добрый страдальца, верою творящий Твою всепраственную память, в ней же молись, спастися нам всякие нужды, ермей многострадальнее.
4: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. По Бозе, во Твой Богородице прибегая смиренный, покров божественный, и припадай молюся. Помилуй, пречистая, яко призадоша главу мою греси, и боюсь у владычицы муки и трепещу. Моление сотвори чистое к Сыну Твоему, от сих.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, видите люди и чудитеся, гора Босвятая, явственная Богу, в небесные обители превыше в землица, небо земное в небесное нетленное селение вселяемо.
1: Святый мученичи Ермея, моли Бога о нас, токи кровей Твоих многобожие огни погасиша, верным же роса явишася, страстотерче мученичи досточудне.
0: Святый мученичи Ермея, моли Бога о нас, троическую благодатью мученича орошаем, пребываешь и не опалим, посреди пламени стоят три дни всеславне.
1: Все святые, молите Бога о нас, пришедшие поприще мучения, теплотой духовную страдальце богоблажений, вещественная прелесть попалисте.
0: Все святые, молите Бога о нас, преподобная Твоя, Господи, и святители светло прославилась и тех божественными мольбами, причастниками славы Твоей я сотвори.
1: Си святей, молите Бога о нас, еже божественно духа вдохновения, пророки просветившие, женам крепость дарова, врагов погублять и шатанья.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сликовствовать из подобия со всеми святыми, я же представилась и преблаги рабы Твоя, вселениях святых Твоих умолен бывая.
1: И ныне и присно, веки веков, аминь, закона божественного подателя, естества закона выше родилась и воссозидающее всенепорочное человеческое естество.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко на облаце Дева апостольский лик носим, к Сиону от конец служите Тебе, облаку легкому собиравшися от нея же Вышний Бог, сущий во тьме и сени, праведное воссия солнце.
1: Святый мученче Иеремия, моли Бога о нас, сокрушаем тело, мученче преславнее, многими муками сокрушение, соделайся в погибели стуканной благодатью, всего ради благочестивой благодатью, божественной, исцеляющей, душевное сокрушение.
0: Святый мученичи Ермея, моли Бога о нас, горькими отравы, мученичи, напоен, пребываешь и невредим, во известную веру призываясь их подателя, притворяем мы Твоим светлым чудодейством к мучению и красоте пресветло.
1: Все святи, молите Бога о нас, претерпевши язвы плотские божественные мученицы, и сего ради язвы наша присно исцеляют, уязвляющие демоны.
0: Все святи, молите Бога о нас, святи Божии святители, молите со всеми преподобными Христа, грехов оставления даровати нас.
1: Все святи, молите Бога о нас, плоть ранами и обучением изнурившие, жены преподобные, человеколюбчие, надежды благих, сподобившися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, смерть погубив, смертью Твоей бессмертней, умершие в надежде и жизни, верные Твои рабы, яко человеколюбицу покой.
1: И ныне и присная в веки веков, аминь, упразднила еси чистое правоце в осуждении всех оправдавшего плоти и роши Иисуса, единого Господа.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, даем Тебе, я же превыше естества, Царь всех Бог, в Рождестве Его Деву, якоже сохрани, так и в гробе тело соблюдение тленно, и с прославе божественным представлением, честь Тебе, яко Сын Матери, даруя.
1: Святый мученичи Ермия, моли Бога о нас, всецело к Богу все блажения имей желание, болезни и терзания божественного Твоего телеса, яко же иному стражущий терпел, и си радуйся, венца прозирая.
0: Святый мученичи Ермия, моли Бога о нас, претерпелось и крепко жил в Твоих отъятиях, Ермия, мученичи Христов, врага многокозненного жил, и истерзая благодатью и мужеству всякому образ являяся.
1: Все святые, молите Бога о нас, гноении вашими честными душ, исцеляйте недуги святые мученицы, и согните телес присно, отъемлите и узвяющие лемонов, лукавых демонов множество.
0: Си святые, молите Бога о нас, преподобных лик, святителей же сословия и жен, священных божественное сочетание, твердо страдальчествовавше, на небесех наслаждение наследовавше.
1: Си святые, молите Бога о нас, умертвивши постницы плоть, живот улучисти, ваше же добре Христово стадо, святителей всемудрии, бессмертные слава по кончине, сподобистися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, живых в слове живот и умерших покой сый, я же от нас, божественным Твоим мановением, представленная рабы Твоя, Авраама, в недра угодника Твоего всели.
1: И ныне и пресная во веки веков, аминь, вселися в Тя чистое очи и сияние, и невещественными зарями Своего Божества тьму разреши многобожия, и мир просвети.

0: Вот наш Христос Богу предадим.
1: Господи! Ибо если Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Же по Христе усердно подвязался, вседина, добле, мужество стяжа, мученичерме, беззаконных злоумышления поправ Христовую силою, от чаровных напоений невредим прибыть, зовы, Бог есть со мною.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, богоделанные скрижали Моисея, писанные Божественным Духом, яростью и сокруж. Но сего, Владыка, рошую неврежденную в небесные сохрань дома, ныне внутрь всели, с нею играющего пием Христу, препрославленный Отцеп, и наш Боже благословен еси.
1: Святый мученичи Еремии, моли Бога о нас, к Богу зря, могущему спасти ума правостью, претерпел и болезни Еремии, доблега Твоего тела воспевая. Отец наших Боже, благословен еси.
0: Святый мученичи Еремии, моли Бога о нас, краплением Твоих кровей огню гасилось и безбожие в пламень жившет. Не опалился еси отнюдь, воспевая при богате, Отец наших Боже, благословен еси.
1: Си святи, молите Бога о нас, разрушившая плоть злочестия, вязаньми священными вашими всех вальни, моих согрешений бремя расточите, вопиюща мученице спасите, благословен Бог, Отец наш.
0: Все святи, молите Бога о нас, тучами священных ваших кровей ересей огню гасисте, и пламенем святителей премудрее попалисти нечестия, прелести плевелы, и верных души просветисте.
1: Си святи, молите Бога о нас, постницы и воздержание плоти умертвившие, живут по смерти, пророк же праведных лик, и сочетание женское страдальствовавшее, прославися тех молитвами Христе от бед, избави нас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всех в надежде жизни усопших души Христе, упокой, презирая я же в житии тех согрешения за многое благоутробие Твое, благоутробнее едини спаси, Отцев Боже благословен еси.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, вся яко чистая восприяла и сего утробу слова воплощаемо, того моли пречистая при решении очистить имя души и тела, тебе чистую верою.

0: Богородице, спаси нас, глаголы последовав ко Божественному ковчегу священному, все множество богослова в Сионе, кама, идиши ныне скиния, зовуще Бога живаго, не пристав презирающий веру и поющая, садителя единого поем избавление и превозносим во вся веки.
1: Святый мученичи Ермей, моли Бога о нас, беззаконных веления, законом укрепляем, истинным страдальщи Ермей, радуйся, приобидел еси, и подвиги великими блажения терпя, приял еси, я же вышних жилища, во веки.
0: Святый мученичи Ермей, моли Бога о нас, не ужасаюсь всякого болезни и веления пребываема, не принесу чести несущим Богом, взывал еси всеблажение, единого тот мочту Иисуса Господа, при Понтистем Пилате распемшегося.
1: Си святей, молите Бога о нас, храмы индольские, низложисти, страдальчествующие, и себе, Троицы Божественной храмы создасти, страстотерцы Господни, ангелов, собеседницы.
0: Си святей, молите Бога о нас, священницы Твои Христе, в правду облегшися, преподобно сущими от века ныне радуются, Твою доброту, зрящую божественную, яснейшее.
1: Си святей, молите Бога о нас, священнейших молитвами пророк Твоих и жен преснославных, сущих ответа праведных, милости Твое слово миру Твоему, даруй.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, правосудие, когда хочешь и судите, я же от нас приял си. Неосужденные соблюди, презрев тех согрешения, владыко.
1: И ныне и пресне во веки веков, аминь. Яльше дева, души моей темнейшим облаке, просвещением ты им отжени, правды солнца рожчая.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивляхося ангельские силы, всего не смотрящие своего владыку женскую душу, руками носящего, пречисто боровший, сынолепно провозглашавшее, гряди чистая, сыном и Богом прославлена будь.
1: Святый мученичи Ермей, моли Бога о нас, видите, сподобился Иси, разрешившаяся от плоти страстотерщи прихвальни благая, я же тебе уготова, Бог, и с тобою пострадавшим, не сложившим лукавого, с ними же нам спастися, Господа, моли мученичи Ермей, достохвальни.
0: Святый мученичи Ермей, моли Бога о нас, красен твой вид и прежде твоего страдания, краснейший явися мудре в подвизях чудных, ангельскую светлостью украшен славнее, тем же и красным востеклся чертогом, победными венцы удобре.
1: Си святи, молите Бога о нас, стоях у мученице пред неправедными судищи, всю неправду благодатью Христовой судившее, и я же от них держимое изъемлющее, и венцы правды приемлющее.
0: Си святи, молите Бога о нас, явистися, якоже кормила церкви корабль весь, благочестно направивший Божиих заповедей, си первосвященно начальницы и пастыри блажения, сего ради яко, окормители вас чти.
1: Си святи, молите Бога о нас, собор молит тебя, Господи, пророк и преподобный, сословие жен страдальчествовавших светлейшие и высиявших во обучении человеколюбче, молит тебя, щедроты твоя нам, даруй.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и я же, сподобившись чести и славы вечной все святые Христовы, я же верно отшедшее жития суетного, причаститеся, рабы Твоя сподоби, милостиви, молитвами святых Твоих.
1: И ныне и присне во веки веков, аминь. Носящий исполнение благих во объятиях всенепорочная, исполненность мольбы раб Твоих, и я же к Богу шествие наше исправи, добродетель не укрепляющий, жительствовать.

Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

псалом Израилев, люди, приближающиеся ему. Воспойте, Господи, песнь новую, хваление его в церкви преподобной. Да возвеселится Израиль со творчим его, и сынами сегодня возрадуется о царе своем. Да восхвалят имя его в лице, в симфонии, в псалтире, да поют ему. Яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткое во спасение. Восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на лунах своих. Возношение Божие в гортани, и мечи обою дострые в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать царей их путы, и славные их ручными огнем железными. Сотворите мне суд написан, слава сия будет всем преподобным его. Хвалите Бога во святых его. Хвалите Его на утверждение силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и мусле, хвалите Его в тимфании лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание доходит Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышний Богу и на земле мир, человеке благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяемся, славословим Тебя, благодарим Тебя, великий ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне и

Господи, примирящий гласи нам роды род, а Отрем, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив Тебе, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоей мудрый в свет, пробави милость Твоим ведущим Тя, сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам, благословенности, Господи, Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я хожу по вахам на Тя. Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенности, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенности, святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во веки, дел руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает веки.

0: добрых и полезных душам нашим и мира, милого Господа просим.
1: Аминь, Господи.

0: беззаконны, претерпесте доблести мне.
1: Боже, беззаконны, претерпесте доблести мне.
0: И Христа исповедавши пред цари.
1: И Христа исповедавши пред цари.
0: И паки приставшися от жития силы.

да устроим милости Твоя, Господи, возрадоваться, и возвеселимся во все дни наши, возвеселимся. За дни вняже смиренные еси, летом вняже великом злая, и призри на рабы Твоя и на дела Твоя.

0: Господа нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас.
1: И дела рук наших исправи.
0: Охраняй веры, ополчися добре.
1: Охраняй.

0: Горельнице бывший венцер, сподобись тися.
1: Горельнице бывший венцер.

0: Святий Боже, святий гріхи, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріхи, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріхи, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присні, і великі віком. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти речи наши, мудрость прости беззаконие наше. Святих и святих исцели немощи наши, и нитные грани. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присни, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Христи на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя явно на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам внесь, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от пустого зла.
1: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, и Небесного.

просящих и добродеющих, во святим и всечестным храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой и Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узреши мя. Яко Бог, не хотя и беззакония Ты, если не приселится к Тебе лукавные, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужа кровей льстиво гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой. Поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави меня правдою Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко не есть востях их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своими льчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения. Яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былось и нам рот и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, реквы еси, обратитесь, сынове человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, ежемимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ныне накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси. Лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твои настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее. Когда приидешь и ко мне, прихождах не злобе и сердце моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моему вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня, лукавого не познах, а клеветающего-то искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верные земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочную семьи служаши, не живяши посреди дому моего, творяй гордыню глаголи неправедные, не исправляши пред очима моима, воутре избивахся грешные земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Ермей, во страдании своем венец прият, нетленное Тебе Бога нашего, имей, Бог, крепость Твою, мучителей не зложи, сокруши и демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Что Тя наречемо благодатное небо, яково сияло, еси солнце правды, рай, яко прозябла, еси цвет нетления, деву, яко прибыла, еси нетленная, чистую Матерь, яко имела и Сына святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава, Слава, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно.
0: Аминь. Иже по Христе усердно подвязався в сединах доблих мужества стяжа, мученичи Ермея, беззаконных злоумышления поправ, Христовые силы, от чаровных напоений невредим прибысь, зовы, Бог есть со мной, и никто же на мя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливее, многомилостивее, много благоутробнее, иже праведные, любя и грешные, милые, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освяти телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейшую Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое на ныне, помилуй.
0: Аминь.
1: Освящая, освящая всякого человека, грядущего в мир, вознаменуется на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, исправи стопы наших дел не заповеди Твои, молитвы пречистая Твоя Матерь, и всех.

славных и добродетельных мучеников, и подобных, и богоносных отец наш, и подобных отец наших всех деяников, и именно праздничных узорцев, святителей Московских Мария, святителей Макария, святого мученика Ильи, и Божьей памяти не совершаешь, святых праведных Бога Отец, и Акима, и Амисы, святых, и Ильи, и Святых,

Алексея Кимина Алексея, митрополита Платона Макария Сергия Леонтия Курия Николая Мануэла Иосифа Никодима, Антония Ана Сергия Святёна Кирина Симона, Карнава Евлогия Диафана Филарета, епископа Моисея Августина Мефония Вениамина Сергия Варфолмея Кимина Никона Серафима Аристарха, епископа Вениамина Сергия Серафима Платона Хранита Бега Сергия Разведрия Медонка Красина Петларка, священный архимандрит Веронима Кирилла, сточивший братья святые обитель сия, все архимандритов Захария, Серафиона, Илариона, Серафима, Иосифа, Клиева, Паисия, Пантелеймона, Митрила, Никона, Рафаила, Мадрита, Дремедонта, Иосифа, Филадельфа, Антония, Пантелеймона, Денисия, Анита, Федорита, Данила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Степана, Антония, Георгия, Афанасия, Захария, Сергия, Дмитрия, Исаия, Матвея, Андрея, Федора, Виталия, Арсения, Филарета, Нума, Адриана, Мавентия, Иоанна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Скрипунов, Алексея, Степана, Михаила, Михаила, Николая, Гаврила, Селафила, Пахмута, Дамаскина, Скрипунов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Напомяна, Степана, Филиппа, Максима, Исаакия, Михаила, Иринарха, Подеста, Константина, Иосифа, Сергея, Тронихия, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Митрофонта, Аркадия, Андроника, Космина, Геннадия, Витрина, Леонида, Федорита, Распимонахов, Гаврила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Слава, Гаврила, Назая, Кипряна, Антиоха, Павла, Павлина, Ревка, Кирилла, Вениамина, Никона, Антония, Ларисова, Варнава, Сарафонца, Ферафонта, Якова, Сосуэ, Матвеян, Никонора, Макария, Напоминава, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Слава, Зенона, Игнатия, Германа, Тимофея, Модеста, Федора, Хрования, Варнава, Кирилла, Ионы, Сверхдеканов, Варнава и Сергия, Яков, Борис, Романа, Евинария, Яков, Данила, Пахомия, Никития, Никона, Сафония, Алексея, Доната, Варвана, Калиста, Пригарова, Патратия, Яков, Григория, Федора, Яков, Дмитрий, Ордес, Монаха, Симеона, Монаха, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Юрия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варвана, Антонина, Петра, Димона, Виссариона, Ульяна, Ярослава, Исаакия, Ларса, Венедикта, Николая, Маркела, Савадия, послушник Ивана Константина, Александра, Павла, Николая, а еже преступник Сада, Помышления, Бога.

все. Другие воины зверя чисто животных положивших. Все изменения повидаем, везде Боже наш, и Тебе славу ссылаемся, назначаем на церкви, святым владимиром, творящим и духом.

Thank you.